0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
3: Ай!
4: Что случилось?
3: Опять наступила на конструктор.
5: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
3: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38 59 59.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80.
2: Ваня, радио.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
4: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Звучит легко. Радио Ваня. Блин.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
2: А тебе никто не знает.

Телефон рекламной службы 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Русские новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Ваня, Ваня, радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Аня. Радио Ваня.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске «Антикор Сервис» по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Стоп! Срочное объявление! Меховой дисконт роняет цены! Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить! Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mevdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
6: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
7: Телефон рекламной службы 53 42 80.
8: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Привет, знакомьтесь, это моя девушка Ксюша.
1: Здравствуйте, Ксения.
2: Привет, классно выглядишь.
1: Я знаю, спасибо.
0: А как дела? Что нового? Что расскажешь?
1: Что расскажу?

радио Фаня. Ближе и роднее. Дождь по лужам, дождь по крышам. Радио Фаня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Мантикор сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
3: Прозрачные цены.
2: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
3: Со стороны Квадро.
2: Green Auto.
4: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Реклама на радио «Ваня».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Меликие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
6: 12+.
8: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
6: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
4: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
5: Ждем в Доброцене.
6: Ай!
7: Что случилось?
6: Опять наступила на конструктор.
8: В Омске проходит выставка Lego. Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка Lego только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
9: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
3: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы! Вкусный ужин будет скоро! Акции «Море» успевай! Все, что любишь, забирай!
5: До 30 сентября скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».

0: автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем купить автомобиль или обменяем ваш. Быстро и выгодно. Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
4: Прозрачные цены.
3: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
4: Со стороны Квадро.
3: Green Auto.
5: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это продаптицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мы хотим сделать «Радио Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru

0: Ваня, Ваня, радио Ваня.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно кажется.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: «Магдана» представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканный шубы из аукционного меха «Норки», эталон качества и статуса, и роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон «Магдана», «Континент-2», первая улица, второй этаж, бутик 230, телефон 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto. Прозрачные цены. Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1. Со стороны Квадро. Green Auto.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
4: Ждем в Доброцене.
6: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Почему я здесь? Зарплата достойная, питание вкусное, продукция по специальным ценам,
9: доставка на работу и обратно.
8: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
10: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48 38 10 48.
11: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
12: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
15: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
16: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь «Стизамед». Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь «Стизамед» в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Радио Ваня. В городе осень.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио «Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. В воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нольбюс.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
2: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Реклама на Радио Ваня.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: узнаешь его из тысячи.
1: По словам, по глазам, по голосу.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье – дожди и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: скидки на шашлык «Черемшой».
1: Шашлык новый «Черемшой».
2: Реклама на радио «Ваня».
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
4: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
3: BLG. Надежность в движении.
5: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
6: Доставка на работу и обратно.
5: Это «Продаптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу?

0: 7 в Антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
3: Прозрачные цены.
2: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, /1.
3: Со стороны квадра.
2: Green Auto.
4: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: А моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
8: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
7: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: и роднее. Радио Ваня.
1: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: По данным синоптиков, сегодня, 12 сентября, в Омске переменная облачность. Вечером возможен небольшой дождь. Температура днем плюс 30. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба и будет слабо падать. Воскресенье дожди и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38-05-28.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80. Алло! Реклама на Радио Ваня.
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
8: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радио Ваня.ру.
6: 12+.
8: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис «Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
3: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь.

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18.
7: 38 58 18.
8: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
9: Прозрачные цены.
8: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76, дробь 1.
9: Со стороны Квадро.
8: Green Auto.
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
11: Теплый плед и радио Ваня. Ближе и роднее.

0: «Это ты, это я. Между нами молния».
1: С электрическим разрядом 220.
0: Слышь, радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Беарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис.
6: Быть на стиле просто, когда рядом Рафаэль. Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах Рафаэль. Большое поступление моделей, классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов Рафаэль. Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и Маяк 1, третий этаж.
7: Ай!
8: Что случилось?
7: Опять наступила на конструктор.
9: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
10: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
11: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
5: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Алло!
12: Реклама.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Звучит легко. Радио Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это «Продоптицефабрика Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69.

0: 7 в Антикорсервис. Звоните 532-555.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Телефон рекламной службы 53 42 80.
4: Реклама на радио Ваня.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 1798 47 06 0908. Санкт-Петербург.

0: Боже, мама, мама, я схожу с ума.
1: Ее улыбка, мама, кругом голова.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: по данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Алло!
6: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
7: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Радио!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Мантикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор сервис. Звоните 291-911.
1: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам. Доставка на работу и обратно. Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
3: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
4: В Доброцене выгодные цены.
5: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Реклама на радио «Ваня».
12: Для слушателей старше 12 лет.
13: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
14: Дома, на работе, за рулем. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Если хочешь остаться, останься просто так.
1: Пусть тебе приснятся сны о теплых берегах.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: по данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
4: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
5: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
7: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
10: Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Ваня.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16 и днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Кто за мясом? Мы готовы. Вкусный ужин будет скоро. Акции «Море». Успевай. Все, что любишь, забирай.
5: До 30 сентября. Скидка до 20% на охлажденное мясо свинины. Все для вашего стола в мясной лавке «Сибирские колбасы».
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
7: Первое.

0: обновленного Havail F7 в Антикор сервис. Звоните 532-555.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните. 38-58-18.
7: 38-58-18. За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
8: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
10: Реклама на радио «Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 198-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Мы хотим сделать радио «Ваня» еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
14: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио

0: Стоят девчонки, юбки по колено.
1: У перехода метров полиэтилена.
0: Но радио Ваня ближе и роднее.
2: Как

0: по данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор сервис по адресу Волгоградская, 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
5: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
6: Выбираете время для отдыха? Когда, если не сейчас? В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67-30-34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
10: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31-24-63.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены!
6: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38 10 48. 38 10 48.
8: За шубой «Империя меха». Ленинградская площадь 3.
6: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: А тебе никто не знает.

0: Радио. Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
1: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru. 12+. Радио Ваня.
2: Душу на небе, до рождения суждено. Подписать договор только с теми,

0: одинаковы приговоры пожизненный срок. Значит, если сдаешь экзамен, ты начинается новый урок.
1: Новый урок.

0: по данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нольпюс.
5: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mevdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Нольпес.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей «Классика» или «Спорт». Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент 2», первый этаж, и «Маяк 1», третий этаж.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на «Радио Ваня». 53-42-80.
10: Реклама на «Радио Ваня».
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Ярко, легко. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Медмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Все виды строительно-монтажных работ для жилых и нежилых помещений. Компания «Бетонир». Железное слово. Бетонное дело. Звоните 38 58 18. 38 58 18.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продо-птицефабрика «Сибирская». Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
6: Прозрачные цены.
5: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
6: Со стороны Квадро.
5: Green Auto.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.

0: Реклама на радио. Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам, в небо глядя.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.

0: по данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
1: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
4: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Телефон рекламной службы 53 42.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Наш автосалон.
1: Антикор-сервис. Поможем продать ваш автомобиль быстро и выгодно. Пригоняйте на Кондратюка 8. Звоните 66-66-33.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.

0: Универсал Вантикор.
1: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Вантикор сервис. Звоните 291-911.
2: За шубой «Империя меха», Ленинградская площадь 3.
3: В Омском цирке знаменитое шоу «Иллюзий». Представление в эти выходные. Но без...
4: Ищите надежное авто из Кореи, Японии или Китая? Green Auto.
5: Прозрачные цены.
4: Авто под заказ с экономией до 40%. Ждем вас. 10 лет октября, 76/1.
5: Со стороны Квадро.
4: Green Auto.
6: Нужен качественный бетон, пескобетон, растворы, керамзитоблоки или тротуарная плитка? Обращайтесь в компанию «Бетонир». 38-10-48. 38-10-48.
7: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
8: Реклама на радио «Ваня».
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Ваня. Радио Ваня.

0: тебя теперь никак вообще.
1: Ты мое главное сокровище.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: по данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила.
3: Пройдите тест-драйв у единственного официального дилера BLG в Омске. Антикор Сервис. По адресу Волгоградская 63/1. Телефон 330-606.
2: BLG. Надежность в движении.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
5: Быть на стиле просто, когда рядом «Рафаэль». Новая коллекция стильной обуви уже ждет вас в магазинах «Рафаэль». Большое поступление моделей. Классика или спорт. Выбор за вами. Приятные цены. Сеть магазинов «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
6: Выбирайте время для отдыха, когда, если не сейчас. В санатории имени Карбышева все готово. Оздоровление на инновационном оборудовании и обновленные номера. Отдыхайте с пользой. Звоните 67 30 34. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопис.
7: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
8: Ай! Что случилось?
9: Опять наступила на конструктор.
8: В Омске проходит выставка «Лего». Займите ребенка с пользой на несколько часов и сделайте крутые фотографии. Не пропустите! Выставка «Лего» только до 4 ноября. ТРЦ «Континент». 0+.
10: Телефон рекламной службы. 53 42 80.
1: Все, что ты любишь. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Спонсор выпуска – мясная лавка «Сибирские колбасы». Всегда свежее мясо и широкий выбор на самый взыскательный вкус.
1: ООО «Митмастер 55».
2: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16 и днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
3: Радио «Ваня». Отличная погода.
4: Бутерброд на завтрак? Надо! Колбаса – душе награда! В мясной лавке «Сибколбасы» вы найдете все и сразу!
5: В мясной лавке «Сибирские колбасы» скидка на колбасу до 25%. Выгодные покупки ждут вас в мясной лавке «Сибирские колбасы». Подробности и сроки предложения уточняйте на кассе.
3: Реклама на радио «Ваня».
6: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
7: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. Ноль плюс.
9: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80. Алло.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: По моим дачницам я привез Радевит, чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем Радевит Актив. Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: Радевит. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Просто такая сильная любовь.
15: Ты еще не знаешь.
14: Радио «Ваня». Ближе и роднее.
15: Мы с

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 13 сентября, в Омске дожди. Температура ночью до плюс 16, днем плюс 20. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба и будет слабо расти. В ближайшие дни осадки и понижение температуры.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Что такое осень? Это обувь от 1200 рублей в скороходе. Огромный выбор осенней обуви. Мужские и женские модели. Безупречное качество по приятным ценам. Пусть ваша осень будет красивой. С магазином «Скороход» вам комфортно круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
0: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
4: Переключаешь рекламу? А этот ролик может изменить твою жизнь. Сибирская медиагруппа ищет менеджера по продажам. От тебя успешный опыт работы, от нас высокая зарплата. Звони 31 24 63.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53 42 80. Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Реклама на радио Ваня. Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нобис.
1: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: А тебе никто не знает.

0: «Солнышко в руках».
1: И венок из звезд в небесах.
0: Радио «Ваня». Ближе и роднее.

Чуть-чуть стоит пожить, чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя выбирает.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

Эта песня простая, чтобы каждый растаял. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Твори добро на всей земле.
1: Твори добро другим во благо.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Ваня. Радио Ваня.
1: В моменте и пролетел который день, я не заметил на своих двух, и мне навстречу только ветер. Мне светит солнце, хоть и гав.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: охота.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: что ты любишь на радио Ваня.
1: Дружка моя, я по тебе скучаю. Района, кварталы. Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Артем Качер, Ханей.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио «Ваня». Ближе и роднее.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотеней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Это не шутки. Радио Ваня. Ближе и роднее.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности.